не все. Недолго огни мертвы стоят. Да, силы, что все не все. Да, силы, что все не все.